0: в храме служения, богослужения. В общем, все устроил. Инструментов много моментально сделал. И тут год за годом, 3,5 года вот этот голод. То есть я так понимаю, что там очень много было тех, которые погибли от голода. И вот Господь дает Давиду такую мудрость, чтобы спросить, а почему это происходит? Ведь была причина, почему это происходило. И когда вы все это устранили, все опять пошло нормально. Был еще момент такой, вот, когда был коронавирус. То есть тоже такое, вроде как там было, надо прятаться и все такое. А я думаю, вот, как мне быть. Помолился Богу, и Бог мне дал такой сон. Я понимаю, что происходит, и он показывает, что вот если ты, допустим, переживешь этот вирус, вирус на следующий год там, или через какое-то время, он тебя уже не одолеет, у тебя уже будет иммунитет. Если будешь прятаться, придет вирус, со временем мутирует, и он придет более сильный, ты его не переживешь. Я помолился Богу, говорю, ладно, хорошо, если ты хочешь дать мне иммунитет, и я согласен. И после этого я там месяц был дома в таком тяжелом состоянии. Ну, коронавирус-то, в общем-то, он мне мало что дал. А вот именно инфекция, которая оказалась у меня в организме, она мне дала на вестибулярный аппарат, я практически ходить не мог. Вот. Но, слава Богу, разобрался. Врачи мне, правда, назначали там было знающего, она мне ничего не помогала. Вот, дал мудрость и нашел эту инфекцию, и стал более избавиться от нее. И сейчас, в общем-то, чему говорю? Что Бог для чего-то все это делает. И он делает это все, потому что он имеет к нам любовь. И как вот был первоначальный мир? То есть Бог и знал человека Израиля. Говорит, ты вот, у тебя все готово, у тебя все хорошо, вот, а теперь ты будешь питаться от этой земли с потом. С потом, ну, будешь потеть и будешь в поте лица свое добывать себе хлеб. И вот этот процесс, он шел к тому, привел, что уже пренебрегали Духа Божьего. Люди как бы вот ожесточались, и то, оно и обрел благодать. То есть он понимает, что нужно что-то делать, и он у Бога просит, и он, Бог ему дает мудрость, что нужно построить ковчег. И он спасает. А ведь эта земля, она та же самая, сотворена тем же самым словом. И опять это вот, она приготовится к тому, чтобы ей гореть. Вот. А написано у Петра, что а мы ожидаем нового неба. То есть мы должны пройти через это, для того, чтобы получить. А что для этого нужно? А для этого нужно соединиться со Христом, и дальше уже пройдем. То есть в нем мы сокрыты, и в нем мы, это для нас безопасность. То есть оно не повредит. Вот еще один момент такой был, 2000 год такой, наступал, вот как раз тут там был переполох такой, а что будет, там конец света и все такое. Вот, и тоже помолились, и Бог такое видение такое дал. Как бы вот такой сон такой слышно, ну, вижу сон такой, ну, не сон, а видение. И, в общем, я как бы в таком, где-то на верхних этажах, такое большое стеклянное здание стоит. Я вижу, что там во дворе такой ураган, слышно, гул нарастает, и деревья начинают скручивать. И, в общем-то, вырывает строение, потом дома рушатся, и потом ураган поднимает двух человек в воздух. И они, в общем-то, на уровне моего окна, и, в общем, один с Библией, тоже лицо искаженное, там кричит, взывает Бога, а второй просто с искаженным лицом просто взывает Бога. И вот я открываю окно, говорю, давай сюда руку, протяни сюда. Они меня не видят, не слышат. То есть потом уже Бог дал понимание такое, что мы находимся в ковчеге, мы во Христе, мы находимся в безопасности. В этом мире люди по-разному себя ведут и, может быть, там не хранят себя, не находятся в безопасности. А Бог дает нам пройти это все, потому что у Него есть план. И говорит, все это содействует ко благу. Слава Богу за все.
1: Слава Богу, дякуємо, Віктора, за ваш телефонний дзвінок. І ми говоримо сьогодні про те, як в наших спекотних обставинах Господь дає освіження, Господь дає підбадьорення і оцю підживлює наші серця і дає нам можливість навіть у таких, знаєте, не дуже

0: знаєш, а я вже втомилася страшенно, я ляжу, полежу, а ти готуй текст пісенного вітання на завтрашній день. Я сідаю за... в мене ж текст супроводжується текстом із Біблії, тому я шукаю в Біблії відповідний текст до моєї події, про яку я буду розповідати. От сьогодні ви впевнитесь у цьому. І десь це в мене займає біля 2 годин. Я прекрасно себе почуваю. Вилишиться ця спека і каже мені, тепер би тобі чайку попити, а я піду подихаю свіжим повітрям на балкон. Тому я п'ю чай. І таким чином в мене весь день, в мене спека запитує, що їй робить, щоб їй легше було переносити цю жару, а не я. Тому уже серйозно вам скажу, дійсно, читання, творча праця, не просто читання Біблії, а творча праця над нею. От коли ти задумуєшся, що ти прочитав, що це воно значить, як люди почували себе в цей час, як їм це все було приємно, неприємно, чи як там, то зовсім не звертаєш увагу ні на яку температуру. Дякую за увагу.
1: Говоримо про освіження від Господа. Я дуже дякую Віктору, який набрав номер нашої редакції. Вікторе, доброго дня.
2: Добрий день. У мене було несколько случаїв таких, я хочу поділитися, коли Господь вчить, як все це преодолівати. В общем-то, где-то лет, наверное... Ну, в общем, перше, що хочу сказати, а от Господь дает прохолоду, а вот эту жару кто дает? Ведь без воли Божией не происходит этого всего. А для чего он это все делает? То есть оно происходит для того, чтобы вот, сделать терморегуляцию организма. Для того, чтобы вот, ненужное выходило там... Часть выходит через почки, часть выходит через кожу. От всего нужно избавляться. Если этого не делать, просто потом придет время, которое более тяжкое, и организм не способен с этим справиться. Вот касаемо того, что было у меня там лет 15 назад, наверное, тоже такая жара, и мне надо было работать, там, жилая квартира, там, как квартира, как вертолет, и посредине ванной с туалета мне надо было там бетон сбивать. Там я 2 недели в такой жаре, закрытое помещение, и, в общем-то, я там изнывал, потом обливался. А тут в коридоре стоял кондиционер. Короче говоря, я не знал, что мне делать и как делать, и, в общем-то, получилось так, что надо делать. Я помолился, и Бог сделал, вот благодаря вот этому всему, Он сделал то, что у меня температура тела упала, и я сейчас нормально переношу жару. То есть такой момент.
1: Тобто пережили два тижні без кондиціонера у важких умовах, і тепер для вас ця спека взагалі нормальна, да?
2: Так.
1: Що прохолодно. Вау.
2: Да. Потом було ще такий случай, описується от в Писанні, що, ну, я скажу так, що це не моя заслуга, це Бог так робить. Там вот есть такое место в Писанні, де був голод 3 года подряд, год за годом, і в общем-то, представьте себе, вот было 3,5 года голод, когда при Ильи сказано, что было много вдов. А тут во время Давида, то есть Давид вроде бы все сделал, все правильно, там богослужение наладил, там певцов поставил, поставил череды вот эти 16, 24 колена, то есть, ну, 24 потомка. Сделал череды в храме служения, богослужения. В общем, все устроило. Инструментов много, музыкальных дел. И тут год за годом, 3,5 года вот этот голод. То есть я так понимаю, что там очень много было тех, которые погибли от голода. И вот Господь дает Давиду такую мудрость, чтобы спросить, а почему это происходит? Ведь была причина, почему это происходило. И тогда вот все это устроили, и все опять пошло нормально. Был еще момент такой, вот, когда был коронавирус. То есть тоже такое, вроде как там надо прятаться и все такое. А я думаю, вот как мне быть? Помолился Богу, Бог мне дал такой сон. Я понимаю, что происходит, и он показывает, что вот если ты, допустим, переживешь этот вирус, вирус на следующий год там, или через какое-то время, он тебя уже не одолеет, у тебя уже будет иммунитет. Если будешь прятаться, придет вирус, со временем мутирует, и он придет более сильный, ты его не переживешь. Я помолился Богу, говорю, ладно, хорошо, если ты хочешь дать мне иммунитет, и я согласен. И после этого я там месяц был дома в таком тяжелом состоянии. Ну, коронавирус-то, в общем-то, он мне мало что дал. А вот именно инфекция, которая оказалась у меня в организме, она мне дала на вестибулярный аппарат, я практически ходить не мог. Вот. Но, слава Богу, разобрался. Врачи мне, правда, вначале там было, знаешь, что, она мне ничего не помогала. Вот, дал мудрость и нашел

0: Це так і є. От вранці вона мене будить і каже, поки я ще не дуже така спекотна, то піди на прогулку. Я йду на прогулку. Потім повертаюсь, вона мені каже, ти знаєш, а я вже втомилася страшенно, я ляжу, полежу, а ти готуй текст пісенного вітання на завтрашній день. Я сідаю за... в мене ж текст супроводжується текстом із Біблії, тому я шукаю в Біблії відповідний текст до моєї події, про яку я буду розповідати. От сьогодні ви впевнитесь у цьому. І десь це в мене займає біля 2 годин. Я прекрасно себе почуваю. Вилишиться ця спека і каже мені, тепер би тобі чайку попити, а я піду подихаю свіжим повітрям на балкон. Тому я п'ю чай. І таким чином в мене весь день, в мене спека запитує, що їй робити, щоб їй легше було переносити цю жару, а не я. Тому уже серйозно вам скажу, дійсно, читання, творча праця, не просто читання Біблії, а творча праця над нею. От коли ти задумуєшся, що ти прочитав, що це воно значить, як люди почували себе в цей час, як їм це все було приємно, неприємно, чи як там, то зовсім не звертаєш увагу ні на яку температуру. Дякую за увагу.
1: Говоримо про освіження від Господа. Я дуже дякую Віктору, який набрав номер нашої редакції. Вікторе, доброго дня.
2: Доброго дня. У мене було кілька випадків, яких я хочу поділитися, коли Господь вчить, як все це преодолівати. В общем-то, десь лет, мабуть, ну, в общем, перше, що хочу сказати, а от Господь дает прохолоду, а вот эту жару кто дает? Ведь без воли Божией не происходит этого всего. А для чего он это все делает? То есть оно происходит для того, чтобы делать терморегуляцию организма. Для того, чтобы вот ненужное выходило там, часть выходит через почки, часть выходит через кожу. От всего нужно избавляться. Если этого не делать, просто потом придет время, которое более тяжкое, и организм не способен с этим справиться. Вот касаемо того, что было у меня там лет 15 назад, наверное, была, наверное, тоже такая жара, и мне надо было работать, там, жилая квартира, там, как квартира, как вертолет, и посредине ванны с туалетом мне надо было там бетон сбивать. Там я 2 недели в такой жаре, закрытое помещение, и, в общем-то, я там изнывал, потом обливался. А тут в коридоре стоял кондиционер. Короче говоря, я не знал, что мне делать и как делать, и, в общем-то, получилось так, что надо делать. Я помолился, и Бог сделал, вот благодаря вот этому всему, он сделал то, что у меня температура тела упала, и я сейчас нормально переношу жару. То есть такой момент.
1: Тобто пережили два тижні без кондиціонера у важких умовах, і тепер для вас ця спека взагалі нормальна, так?
2: Так.
1: Ще прохолодно. Вау.
2: Да. Потом було ще такий случай, описується от в Писанні, що, ну, я скажу так, що це не моя заслуга, це Бог так робить. Там от є таке місце в Писанні, де був голод 3 роки підряд, год за годом, і в общем-то, представьте себе, вот было 3,5 года голод, когда при Ильи сказано, что было много вдов. А тут во время Давида, то есть Давид вроде бы все сделал, все правильно, там богослужение наладил, там певцов поставил, поставил череды вот эти 16, 24 колена, то есть, ну, 24 потомка. Сделал череды в храме служения, богослужения. В общем, все устроил. Инструментов много музыкальных сделал. И тут год за годом, 3,5 года вот этот голод. То есть я так понимаю, что там очень много было тех, которые погибли от голода. И вот Господь дает Давиду такую мудрость, чтобы спросить, а почему это происходит? Ведь была причина, почему это происходило. И когда вы все это устранили, все опять пошло нормально. Был еще момент такой, вот, когда был коронавирус. То есть тоже такое, вроде как там было, надо прятаться и все такое. А я думаю, вот, как мне быть. Помолился Богу, и Бог мне дал такой сон. Я понимаю, что происходит, и он показывает, что вот если ты, допустим, переживешь этот вирус, вирус на следующий год там, или через какое-то время, он тебя уже не одолеет, у тебя уже будет иммунитет. Если будешь прятаться, придет вирус со временем мутирует, и он придет более сильный, ты его не переживешь. Я помолился Богу, говорю, ладно, хорошо, если ты хочешь дать мне иммунитет, и я согласен. И после этого я там месяц был дома в таком тяжелом состоянии. Ну, коронавирус-то, в общем-то, он мне мало что дал. А вот именно инфекция, которая оказалась у меня в организме, она мне дала на вестибулярный аппарат, я практически ходить не мог. Вот. Ну, слава Богу, разобрался. Врачи мне, правда, назначали там было, знаешь что, она мне ничего не помогала. Вот дал мудрость и нашел эту инфекцию, и стал Богу избавиться от нее. И сейчас, в общем-то, чему говорю? Что Бог для чего-то все это делает. И он делает это все, потому что он имеет там любовь. И как вот был первоначальный мир? То есть Бог и знал человека Израиля. Говорит, ты вот, у тебя все готово, у тебя все хорошо, вот, а теперь ты будешь питаться от этой земли с потом. С потом, ну, будешь потеть и будешь в поте лица свое добывать себе хлеб. И вот этот процесс, он шел к тому, привел, что уже пренебрегали Духа Божьего. Люди как бы вот ожесточались, и то, оно и обрел благодать. То есть он понимает, что нужно что-то делать, и он у Бога просит, и он, Бог ему дает мудрость, что нужно построить ковчег. Он спасает. А ведь эта земля, она та же самая, сотворена тем же самым словом. И опять это вот, она приготовится к тому, чтобы ей гореть. Вот. А написано у Петра, что а мы ожидаем нового неба. То есть мы должны пройти через это, для того, чтобы получить. А что для этого нужно? А для этого нужно соединиться со Христом, и дальше уже пройдем. То есть в нем мы сокрыты, и в нем мы, это для нас безопасно. То есть оно не повредит. Вот. Еще один момент такой был, вот 2000 год такой, наступал, вот как раз тут там был переполох такой, а что будет, там конец света и все такое. Вот. И тоже помолились, и Бог такое видение такое дал. Как бы вот такой сон такой слышно, ну, вижу сон такой, ну, не сон, а видение. И, в общем, я как бы в таком, где-то на верхних этажах, такое большое стеклянное здание стоит. Я вижу, что там во дворе такой ураган, слышно, гул нарастает, и деревья начинают скручивать. И, в общем-то, вырывают корнями, потом дома рушатся, и потом ураган поднимает двух человек в воздух. И они, в общем-то, на уровне моего окна, и, в общем, один с Библией, тоже лицо искаженное, там кричит, взывает Бог, а второй просто с искаженным лицом просто взывает Бог. И вот я открываю окно, говорю, давай сюда руку, протяни сюда. Они меня не видят, не слышат. То есть потом уже Бог дал понимание такое, что мы находимся в ковчеге, мы во Христе, мы находимся в безопасности. В этом мире люди по-разному себя ведут и, может быть, там не хранят себя, не находятся в безопасности. А Бог дает нам пройти это все, потому что у Него есть план. И говорит, все это содействует ко благу. Слава Богу за все.
1: Слава Богу, дякуємо, Віктора, за ваш телефонний дзвінок. І ми говоримо сьогодні про те, як в наших спекотних обставинах Господь дає освіження, Господь дає підбадьорення і оцю підживлює наші серця і дає нам можливість навіть у таких, знаєте, не дуже добрих обставинах все одно отримати полегшення і відновлення. З нами на зв'язку Зіновій зі Львова. Доброго дня.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Мені подобається будь-яка погода. Як було сказано, в природі нема поганої погоди. І все, що дає Господь, це на на користь людини. Навіть